ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯞ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯂꯦꯕꯣꯔꯦꯇꯔꯤꯒꯤ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ. ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗꯤ ꯁꯥꯌꯥ, ꯔꯦꯛꯁꯤꯂꯥ, ꯃꯦꯙꯥꯕꯇꯤ, ꯍꯦꯃꯥꯕꯇꯤ, ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯥꯕꯇꯤ, ꯄ꯭ꯔꯤꯇꯤꯅꯤ, ꯄꯨꯏꯔꯨꯅꯥ, ꯔꯥꯁꯦꯁꯣꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅꯤ. ꯈꯣꯏꯗꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯅ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯖꯤꯕꯟꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯑꯣ ꯁꯤ ꯁꯃꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ.